говорит с форсом. А я чую, кром жена, кром го. Я с теми говорит с форсом. Они чую самотность, а я